Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

моя тяга к тебе, это в чистом виде кайф. Baby, you are my space, baby, you are my life. Я знаю, ты бесценна, всегда это ценю.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Детектив Ник Карен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин, писательницу автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них одно из самых основных инстинктов. Саундтрек к фильму «Основной инстинкт»

FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Австралии старый школьный автобус превратился в уютный загородный дом. Его купила женщина по имени Эбби и вложила в переделку около 15 тысяч долларов. Почти все работы она выполняла своими руками. Внутри автобуса появились спальня, кухня, душ, туалет, дровяная печь и каменные столешницы. Для плиты и подогрева воды используется газ. Остальное работает от электричества. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке. Сюда приезжают друзья и родственники Эбби, чтобы отдохнуть и порыбачить. Получился не просто дом, а настоящее место силы для всей семьи. Жительница Китая Сун до сих пор смущается, вспоминая этот случай. После обеда она решила вздремнуть в машине, откинула кресло и положила ногу на руль. Проснувшись, она поняла, что нога застряла. 2 часа она пыталась освободиться самостоятельно. Звонила друзьям, слушала бесполезные советы, выдавила целый тюбик крема. Ничего не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Спасатели справились за 10 минут. Все это время Сун сгорала от стыда. К счастью, все обошлось небольшими ушибами. Но с тех пор девушка тщательно проверяет, как лежат ее руки и ноги перед сном, даже если она не в машине. В швейцарском городе Хергисвиль собрались 735 добровольцев, чтобы создать необычную вышивку. Организатором проекта выступила Корнелия Маджи вместе с благотворительным фондом. Каждого участника научили работать на вышивальной машине. Затем каждый создал свой фрагмент с символами Швейцарии – пейзажами, животными и флагами. Все части объединили в одно огромное полотно. Работа стала официальным мировым рекордом, но у проекта была и благотворительная цель. Вышивку продадут на аукционе, а все средства направят на помощь детям. Участники разных возрастов и профессий доказали, что вместе можно создать нечто уникальное и сделать доброе дело. Такая вышивка объединяет лучше, чем любой клей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Бывший спортсмен, отлично играющий в гольф, в настоящее время остался у разбитого корыта. Все не ладится в его жизни. Денежные проблемы заставляют его подрабатывать учителем игры в гольф. У него появляется надежда осуществить мечту жизни – выиграть кубок на престижных соревнованиях в гольф. В этом ему помогает девушка. Она придает ему уверенность в победе. Саундтрек к фильму «Жестяной кубок».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа предупреждает жителей о рисках неформальной занятости. Власти призывают работодателей и работников оформлять трудовые отношения официально через заключение трудовых договоров. Специалисты отмечают, серая зарплата лишает человека социальных гарантий. Так сотрудник рискует остаться без оплаченных больничных и отпусков, не получить доплаты за работу ночью, сверхурочно или в праздники. Кроме того, при неофициальном трудоустройстве человек теряет право на налоговые вычеты, жилищные субсидии, а в перспективе на достойную пенсию. Для решения вопросов по легализации занятости в администрации работает горячая линия по телефону 46-315, можно сообщить об отказе в заключении договора или о выплате зарплаты в конвертах. Все обращения будут проверены надзорными органами и рассмотрены комиссией по легализации доходов. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора Новгородской области. С 9 до 18 граждан примут работники аппарата прокуратуры области, а с 14 до 16 личный прием проведет исполняющий обязанности прокурора Новгородской области Павел Рассоловский. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района по адресу Валдай-Кирова-1А. Записаться на встречу можно по телефону прокуратуры Валдайского района 212-31, либо по номеру прокуратуры Новгородской области. Код 8162, номер 778-167. 19 августа в Валдайском округе специалисты проекта «Помощь рядом» окажут поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В программе работа сразу по нескольким направлениям. Профориентация, включая тестирование и помощь в поиске работы, а также социальная поддержка, консультации психолога, педагога-психолога и юриста. Отдельное внимание уделят работе равных консультантов, тех, кто может поделиться личным опытом и оказать эмоциональную поддержку. Особое место займет правовое консультирование. Юрист-консульт Госюрбюро Новгородской области Екатерина Ларионова предоставит бесплатную юридическую помощь с 10 до 13:30. Прием пройдет на площадке школы номер 2 Валдая по адресу труда 36А, первый этаж. Все услуги предоставляются в рамках государственной поддержки и доступны бесплатно. На стадионе с футбольным полем прошел ежегодный Кубок Диаспор по футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «Терек», серебро досталось «Динамо» Ереван, бронзу взяла команда «Валдай Интернационал», четвертое место у «Миля Русич». Победители получили кубки и медали. 5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина была образована Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Новая структура создана на базе внутренних войск МВД России. Ее состав вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБР, ОМОН, а также авиационные подразделения. Создание Росгвардии стало ответом на современные угрозы безопасности страны. Согласно федеральному закону, от 3 июля 2016 года руководит войсками президент Российской Федерации. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня у нас красивая дата. Если вы посмотрите на календарь, 18.08. 1.88.
4: Прекрасно.
3: У китайцев же восьмерка, да, считается счастливым числом?
4: Вообще,
3: бесконечность.
4: Я не из Китая, но восьмерка – это мое счастливое число.
3: А еще сегодня год 2026, 2 плюс 6 равно 8, ты понимаешь?
4: Все, идеально. Куда единичку от 18 будем девать?
3: Ну, единичка и двоечка тоже у нас остаются. Ну так, на всякий случай, чтобы совсем жизнь малина не казалась. Ребята, давайте просыпайтесь. Сегодня вторник, сегодня 18 августа. Все правильно. Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грешков, Маша, Марина, мы проснулись, мы пришли на любимую работу и вот уже готовы вас тоже пробуждать, чтобы вы проснулись, чтобы вы улыбнулись. Как ты считаешь, вот те люди, которые пришли из отпуска вчера, они сегодня в таком же ступоре идут на работу или уже как бы
4: как
3: полегче?
4: Мы всегда?
3: Как мы всегда, или полегче уже стало?
4: Слушай, я не знаю, у меня вообще очень странное состояние. Не знаю, как там люди вообще существуют, которые из отпуска только что вернулись. Им, наверное, очень тяжело. У меня полное ощущение, что я в каком-то сериале, у меня закончился сезон, и продолжение следует. Потому что как бы столько ситуаций, что много возможностей. У меня вот-вот родит моя подруга. Вот буквально, не сегодня, так завтра.
3: Здорово же.
4: У меня поступил крестник в другой город, уезжает учиться. учиться, и, ну, как ты знаешь, ну, моя подруга тоже сейчас будет находиться в поиске работы. И
3: вот, короче, время перемен.
4: Время перемен, да, новый сезон не совсем совпал с концом августа, но
3: тем все равно в сентябре же начинаются новые сезоны, а съемки новых сезонов как раз-таки вот сейчас происходят. Да. В общем, ребята, если у вас тоже что-то в жизни меняется...
4: Если у вас новый сезон.
3: Да, не переживайте, все будет хорошо. Ну, а мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 18 августа 2019 года впервые в России официально был отмечен День географа – новый профессиональный праздник. Он был учрежден благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. В качестве даты празднования был выбран день учреждения Русского географического общества. 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный устав этой организации. С первых лет своего существования общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительскую деятельность и внесло значительный вклад в изучение различных регионов мира. Основной целью, которую всегда ставили перед собой члены Русского географического общества, величайшие современники разных эпох, было привлечение молодых и лучших сил российской науки для всестороннего изучения русской земли. С тех пор профессиональный праздник отмечают люди многих профессий и специальностей. Не только ученые-географы, но и люди многих смежных по своей специфике с географией профессий. Научные работники, преподавательский состав школ и вузов, работники министерств и ведомств, рабочие и служащие, следователи-полярники и многие другие.
2: 18 августа 1958 года в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита», принесший писателю огромную славу. Огромной популярностью роман обязан не только стилю, но и скандальной теме. Главный герой Гумберт, от лица которого ведется повествование, без ума от девочек-подростков, которых он называет нимфетками. Единственная радость в его жизни – наблюдать издалека за ними. Роман написан на английском языке и впервые был издан в 1955 году в Париже. Первоначально Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования. Скандал действительно сопутствовал выходу романа, однако на карьеру и славу Набокова он отрицательно не повлиял. Напротив, «Лолита» принесла Набокову огромный доход, позволивший ему оставить преподавательскую работу в США и переселиться в Швейцарию. Впоследствии Набоков сам перевел «Лолиту» на русский язык. Переводы остальных англоязычных романов были им лишь авторизованы. «Лолита» была дважды экранизирована в 1962 году Стэнли Кубриком и в 1997 Эдрианом Лайном.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация» зацепило.
1: В рубрике «Зацепило» мы для вас собираем со всего света, рассказываем самые необычные, самые классные, прикольные всякие новости, чтобы вас порадовать, чтобы у вас была такая тема для обсуждения, возможно, с самим собой, тема-то а возможно сегодня и для коллег.
2: Очень пикантная тема сегодня. Поговорим про увеличение женской груди.
1: Ничего себе.
2: Смотри, какая ситуация возникла. Участниц велогонки Tour de France заподозрили в увеличении груди ради улучшения результатов. Это не хирургическое вмешательство. Короче говоря, Международный союз велосипедистов призвал проверять перед гонкой бюстгальтеры на наличие специальных подкладок, потому что велогонка аэродинамика.
1: Давай ты мне объяснишь, как это может помочь.
2: Рассказываю тебе раз. Вот я тебе пытаюсь объяснить. Итак, смотри, значит, некоторые гонщицы искусственно завышают размер своей груди, то есть делают специальную вкладку, где грудь. А для чего это сделано? Потому что, когда ты едешь на велосипеде, увеличивается площадь, увеличивается площадь поверхности груди, и, соответственно, сопротивление воздуха легче преодолевается, потому что большая поверхность у тебя. То есть у тебя на бедра идет воздух, а бедра стопорят. То есть если ты едешь 20-30 километров, это 1-2-3 секунды, а это очень много для велогонщиков. И соответственно, то есть такой, знаешь, получается типа нагрудный обтекатель. То есть у тебя воздух у тебя никуда там дальше не идет. То есть ты такая обтекаемая становишься вся.
1: Не знаю, мне кажется, а почему такого всем разрешить такие штуки?
2: Да нельзя делать, это читерство. Почему? Понимаешь? Те девушки, у которых реально...
1: Зануды!
2: Нет, те велогонщицы, у которых реально большая грудь, им, конечно, вот легче вот это вот делать аэродинамику. А те, у кого грудь маленькая, они начинают себе что-то вставлять и говорят, нельзя так делать. И теперь, представляешь, вот будет специальный человек перед гонкой Tour de France, который будет ходить и трогать гонщиц за грудь.
1: Слушайте,
2: настоящая или
1: вообще
2: искусственная?
1: В общем, у меня такая идея возникла, что просто был человек, которому нужен был легальный разрешение, да, и легальный повод
2: трогать
1: походить,
2: женщин.
1: Велогонщиц.
2: А мне это напомнило ситуацию, пока, кстати, никак эту ситуацию не решили. Пловцы, которые плавают, допустим, я знаю, что бреют вообще ноги, руки, все себе.
1: Да.
2: Натираются каким-то жиром, бреют головы мальчики. Ну и, соответственно, чтобы вот... Ты как знаешь, как горячий нож в масло в воду входил. И это помогает, на самом деле.
1: А что, какой скандал?
2: Какие-то доли секунды, но вот сказали, что не нужно ничем натираться.
1: Запретили натираться?
2: Ну, бассейн ты сразу портишь. Я знаю, что те люди, которые плавают, например, через Ла-Манш, они натираются медвежьим жиром. Ну, потому что тепло.
1: Ну, да.
2: И аэродинамика какая-никакая. Вот, короче говоря, уважаемые велогонщицы Tour de France, будьте, пожалуйста, внимательны. Берегите грудь.
1: Если кто-то к вам подойдет и будет вас щупать, вполне возможно, что это все нормально, что это просто какой-то человек, который
2: проверяет. Да, если человек вас пощупает и скажет, о, вы готовы к Tour de France, давайте. Ну, в общем, такая новость... Движемся дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Всем доброе утро, это шоу «Активация», и пришло время поздравлять именинничков, которые сегодня, 18 августа, появились на свет. Представляете, у вас сегодня персональный Новый год. Кому-то сегодня исполняется 18, кому-то 20.
2: А кому-то 81.
1: А кому-то 81, например. Короче говоря, да, вот угадайте, сколько Маше лет исполнилось из этого списка. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет, и давайте узнаем, какие известные люди тоже решили 18 августа родиться. Кстати, в день географы, между прочим, моя любимая наука школьная. Ну что?
2: Класс. В 1921 году родилась Галина Короткевич. Это актриса театра и кино, народная артистка РСФСР и при этом участница обороны Ленинграда. С днем рождения.
1: С днем рождения. Поздравляем сегодня Бориса Крюка, деятеля российского телевидения, ведущего телеигры «Что, где, когда». Сейчас он уже ведет «Что, где, когда», когда был молод.
2: Когда-то никогда.
1: Вел «Любовь с первого взгляда». Вот, да. Поздравляем.
2: Итак, в 1936 году в этот день родился Роберт Редфорд. В свои года, когда он был популярен, супер был, вообще красавчиком считался.
1: Да, сейчас тоже ничего, кстати.
2: Американский актер, кинорежиссер, лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус». В общем, у него
1: он сейчас смотрится классно, вот в фильмах, когда уже был такой прям взрослый-взрослый.
2: Ну, да,
1: да, с Брэдом Питтом они вообще как отец и сын.
2: Кстати, да.
1: Очень похожи. Что-то мы не знаем, что-то мы не знаем. Так, кого еще можно сегодня поздравить с днем рождения? Молодого человека Майкла Пеннимана. Кто, ты спросишь меня это? А я тебе отвечу. Это британский певец Мика.

0: Вот, например...
1: Движение «Жизнь».
0: Саммер Макинтош. Летний Макинтош. Канадская пловчиха, многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира. Поздравляем с днем рождения. Всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лайт, лучший в мире гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайти и гороскоп на сегодня. Овны, стать ближе к природе, заняться благоустройством своей территории – вот ваши ближайшие желания. Тельцы, уймите свою тягу к новому и неизведанному, привычное будет важнее. Близнецы, судьба готовит вам встречу с нужными людьми, подготовьтесь. Раки, создайте для себя и окружения приятную атмосферу, в которой захочется находиться как можно дольше. Львы, стремление получить от жизни больше будет соседствовать с умением взять это при первой же возможности. Девы, личная жизнь обещает вам массу приятных минут. Весы, сведения, которые вы скоро получите, могут оказаться недостоверными. Скорпионы, проявите хорошие манеры, а дома старайтесь использовать максимум доброты и ласки. Стрельцы, достаток и комфорт будут иметь большое значение для хорошего настроения. Козероги, суть дела будет постоянно ускользать, прячась за сомнительными подробностями. Водолеи, непредсказуемые обстоятельства будут мешать вам и другим людям прибывать на место вовремя. Рыбы, нынешний период будет сильно отличаться от предыдущего, вам просто станет легче. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам легкости в делах.

0: Наша вторничная рубрика о языке врывается в чат, и сейчас будем разминать мозги, вспоминать, что означают те или иные слова. Возможно, мы услышим их в первый раз. И вот прямо сегодня, прямо сейчас на ваших глазах буквально произойдет.
1: Ушах.
0: Вы станете умнее, конечно, потому что узнаете эти новые слова.
1: Вот я смотрю на тебя, Маша, и вот ну вообще не твоя тема.
0: Хорошо.
1: Вообще абсолютно. Вот, ну, я в принципе, наблюдаю за тобой.
0: Угу.
1: Давно наблюдаю. Ну, да.
0: Это не твоя тема.
1: Поговорим о ювелирочке, о ювелирных украшениях, потому что у тебя ничего сейчас, вот понимаете, даже в ушах.
0: Вообще.
1: Есть там дырки в ушах, кстати, я не вижу.
0: У меня есть дырка в ушах, я не люблю серьги, мне не нравится.
1: Ну, в общем, теперь давай, Маша, вот.
0: Я идеальная женщина, понимаешь, мне не нужно ювелирку дарить, я не люблю
1: да
0: шубы.
1: Ты просто не пикаешь
0: не
1: на этих рамках, знаешь.
0: Я не люблю есть.
1: Итак, внимание, давай пойдем. Первое слово – это слово «анклеты». «Анклеты». У тебя есть, ну, у тебя понятно, что ничего нет, но вот анклеты. Что такое анклеты?
0: У меня, кстати, очень много ювелирных украшений, просто я их не ношу.
1: Ну, хорошо.
0: Анклеты.
1: Анклет.
0: Ну, это что-то похожее на котлеты. Не знаю.
1: Ну, это два слова. Нет, два слова. Ну, куда их? Куда анклет? Куда анклет? Вот на тело.
0: Давай на шею.
1: На шею. Нет, неправильно. Анклет расшифровывается дословно как браслет. Браслеты на лодыжку. Анкл.
0: Это, кстати,
1: собственно,
0: красиво.
1: Ювелирное украшение на ногу. Анклет называется. То есть такой вот браслетик маленький. Помнишь, была история с Ким Кардашьян, когда она пошла...
0: Да, и потеряла какой-то супердорогой браслет.
1: С ноги, да, с ноги.
0: Вообще,
1: самый
0: такая курица.
1: Браслет. Так, следующее. Это... Гайтан. Гайтан. Это прям древняя тема.
0: Это, наверное, на предплечье.
1: Ну нет, не угадала ты опять. С переводе с греческого айтан, а мы уже называем это гайтан, это пояс.
0: Mm-hmm.
1: Это плетеная лента или шнур, на который подвешивали крестик. Вот, собственно, производят из разных материалов. Да, ну нет, это типа как бы это на шею. Ну да, ты, кстати, угу, была права, но это просто...
0: Нет, я говорила, что сюда, я думала, это вот такой браслет на предплечье.
1: Да, это первое было. Это на шею, то есть означает как бы такой, ну такая ленточка плетеная, угу, и обязательно крестик.
0: Хорошо.
1: Подороже желательно, конечно же. Коллар, коллар.
0: Коллар.
1: Коллар, куда коллар надеть? Ну, ты уже говорила, коллар.
0: Я говорил.
1: Ну, куда
0: вот
1: его надевать?
0: Вот это высокий браслет, который...
1: Нет.
0: Высоко крепится?
1: Короче,
0: нет.
1: Коллар в переводе с английского или collar – это ошейник.
0: О.
1: Вот, это
0: я
1: такая...
0: только чокер знаю.
1: Чокер, да, все знают. Это такая, такая, знаешь, такие большие бусы, но они очень узенькие, как воротник.
0: Поняла.
1: Примерно как воротник такой.
0: Оклад это называлось в этот, господи, ну, в русских сказках.
1: На Руси.
0: Да.
1: Хорошо, давай, следующее слово, это у нас «монисто».
0: Монисто.
1: Монисто.
0: Но слушай, вот если манишка — это что-то на шею, значит и манисто пусть будет на шее.
1: Все правильно, да, это такое, знаете ли, вообще мони из языка проиндоевропейского, это означает шея,
0: mm-hmm,
1: вот, а украшение чаще всего сделано из монет или из жемчуга.
0: Wow.
1: То есть когда у тебя, допустим, не просто цепочка, а у тебя идет одно звено обычное, а потом монетка, звено, монетка, mm-hmm, звено, монетка, такое большое звенящее. Ну и... Давай тебе на десертик.
0: Давай, закопай меня уже на десертик.
1: Хорошо, хорошо. Так. Это... давай. Хупа. Хупа. Ну, хуп. Что такое хуп?
0: Ну, это что-то на талию, вероятно.
1: Не, ну хуп — это как переводится?
0: Кольцо.
1: Хула-хуп. Хуп. Это обруч.
0: А, обруч.
1: Вот, значит, это кольцо, все правильно.
0: Нет.
1: Они встречаются, то есть это могут быть на, как серьга, угу, такая длинная, огромная. Вот, это можно
0: типа как
1: браслет
0: как
1: использовать. Просто такие круглые, идеальные хупы, угу, они называются. В общем, Маш, ну что, узнала что-то?
0: Узнала что-то, да.
1: Узнала что-то чуть-чуть. Я тебя поздравляю.
0: Спасибо.
1: Вот, ну уже приди, вот в юбке пришла на ту неделю, давай уже.
0: Я сегодня опять, кстати, в юбке,
1: да, кстати,
0: в этой
1: в юбке
0: же самой,
1: опять,
0: да.
1: Давай но уже.
0: И бусы надо надеть, да, чтобы тебе...
1: Драгоценность какую-нибудь, а мы будем смотреть на тебя и любоваться. Утреннее шоу «Активация», летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, друзья! Сегодня у нас вторник, сегодня у нас отличное 18 августа. Самое время поиграть. Игра «Верю, не верю», обмен фактами, факты лживые, факты правдивые. Главное понять, где правда, а где ложь. Маш, сегодня ты начинаешь.
2: Я сегодня начинаю.
1: Давай.
2: А что с химией у тебя бабало в школе?
1: Отвратительно. У меня была потрясающая педагог, Елена Попова, так ее зовут. Потрясающий педагог, поставила мне четверку и сказала: больше не приходи в этот кабинет никогда. Я сказал: хорошо, с радостью.
2: Прощайте. Но вопрос у нас по химии будет или
1: давай.
2: Даже не по геодезии, возможно, даже. Веришь ли ты?
1: Что? Геодезия.
2: Что минерал под названием киноварь является источником вольфрама?
1: Ну, это просто набор букв для меня какой-то, знаешь.
2: Для меня тоже.
1: Я думаю, что это правда.
2: Неправда.
1: Такое невозможно выдумать.
2: Неправда. Из киновари достают ртуть.
1: Ртуть, господи. Ну вот знаешь, вот просто вот набор букв ты мне сказала. Надо было сказать да или нет. Просто угадать.
2: Ну ты же знаешь ртуть в градуснике.
1: Ну, в градуснике. Но она в градуснике и живет.
2: Вот она, ну в смысле
1: нет,
2: она...
1: Вот я вот знаю, что в градуснике. Больше мне не надо знать, откуда она там появилась.
2: Ну, в общем, ну прикольно же, что она... Она появляется, да, из минерала, который называется киноварь.
1: Ничего себе.
2: Классно.
1: Ладно, у меня твоя нелюбимая рубрика, как всегда.
2: Что было раньше?
1: Что было раньше,
2: что
1: конечно.
2: Был выше?
1: Веришь ли ты, что первый банкомат появился раньше, чем первая кредитная карточка?
2: Нет.
1: Ты не веришь? И абсолютно верно, потому что... Первая кредитная карта появилась в 1950 году.
2: Угу.
1: Это была, ну, то есть карточка, с помощью которой можно было расплачиваться в кредит.
2: Угу.
1: Ну, понятное дело. А банкомат...
2: Банкоматы ее нельзя было вставлять, потому что банкоматов
1: был,
2: не существовало.
1: Да, а банкоматы попозже, через 17 лет, но они никак не были связаны. То есть не было такого, что карточку засунул в банкомат. Угу. Банкоматы выдавали деньги изначально. Собственно, нужно было вбить какой-то код определенный, и денежки появлялись. То есть с карточками там никак связи не было. Ну, ты молодец, я поздравляю тебя. Один на этой неделе.
2: Спасибо.
1: Молодец, Маша, а мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звездных новостей. Звездная пыль. Прямо сейчас узнаем классные всякие новости про звезд.
2: Вот у меня очень хорошая новость сегодня.
1: Давай,
2: прям такая,
1: правда.
2: Знаешь, вот даже вот поплакать хочется от умиления. Значит, актриса различных интернет-шоу, в том числе «Однажды в России», Яна Кошкина. Она сама из Питера. И вот сразу же включаю в голове себе песню из программы «Городок». А как хочется вернуться. Так вот, она устроила вечеринку на яхте в Петербурге для своей мамы и для своих соседей. История следующая. Значит, актриса поехала в Питер отдыхать и сделала такую прогулочку и подумала, а чё это я буду вот маму катать на яхте? Она поехала к себе в отчий дом, где она раньше жила, где были соседи, ну, они там все еще живут. Вот, и, значит, она сняла видео, говорит, я хочу с собой на яхту взять людей, которые сыграли для меня очень важную роль в жизни. В детстве я росла, я с ними общалась, там уже там многие стали бабушки, дедушки, и они ни разу на яхте не катались по Питеру, никогда этого у них не было. Короче говоря, Яна Кошкина поехала к себе в тот дом, где она в детстве жила, значит, проспект Металлистов, и она взяла всех соседей, которые были, они были в шоке, и на яхту.
1: Круто.
2: И они, представляешь, то есть Яна Кошкина, ее родители, и прям вот, знаешь, вот какая-нибудь бабушка-соседка напротив, и они прям устроили вечеринку. Представляешь, как вот,
1: на яхте.
2: Какая молодец, да?
1: Ну да, взяла, подарила людям
2: позвала.
1: Такой праздник.
2: Праздник, да, они никогда не думали, а тут приехала, она там до 6 лет жила всего лишь. Но зато такие глубокие воспоминания, и вот это так по-питерски, так классно, здорово, вот устроили. Молодец, Яна Кошкина, я считаю. Мне кажется, это очень даже здорово. Зачем вот в 1500 раз кататься со своими там богатыми друзьями, актерами, там, еще кем-то снимать контент, а тут просто взял соседей.
1: И покатал просто людей.
2: И покатал их просто, да, на яхте по
1: часть
2: Питеру.
1: Твоего, твоей истории, твоего детства, да?
2: Вот, мне здорово. Кажется, это очень здорово. Молодец, Яна Кошкина. Респект и уважение за такие поступки.
1: Да, в следующий раз нас тоже зови. Хоть мы и не из одного двора.
2: Хоть мы и не соседи, да. Вот такая вот новость. Что, друзья, всем хочется пожелать отличного вторника, всем классного 18 августа, чтобы вы этот запомнили день, чтобы он был по-настоящему хорошим, а мы, ведущие утреннего шоу «Активация», Сергей Рыжков и Маша Малина, надеюсь, вам в этом помогли, что вас разбудили. Все, пока, до завтра.
1: Пока.
0: Активация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Правительство России ежегодно направляет порядка 30 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в городах и населенных пунктах страны. Это сообщил накануне председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент Владимир Путин 10 августа в Улан-Удэ провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Речь в первую очередь шла о модернизации парка техники в городах и населенных пунктах для того, чтобы десятки миллионов людей могли передвигаться в комфортных условиях. Мишустин отметил, что также созданы различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты и списание 2/3 задолженности субъектов по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели. Новая должность врача по медицине здорового долголетия появилась в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, медицина здорового долголетия как новое направление в медицине ориентирована не на ожидание болезни, а на своевременное выявление предрисков и сохранение здоровой жизни. Голикова добавила, что центры медицины здорового долголетия продолжают открывать в различных регионах страны. Так, 24 апреля такой центр был открыт в Мордовии, 13 августа в Екатеринбурге. Центры медицины здорового долголетия оказались очень востребованы у россиян. И, как пояснила Голикова, жители России смогут по ОМС пройти обследование в центрах здорового долголетия. Верховный суд России признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы. Ранее 10 августа Верховный суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблоко» на выборы в Госдуму по иску партии «Родина». Представители ИСА заявляли, что при подаче документов и агитации «Яблоком» были допущены нарушения интеллектуальной собственности, авторского права, нарушения законодательства о противодействии экстремизму и нарушение финансирования. Представитель Центральной избирательной комиссии заявил в суде, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов. В партии «Яблоко», в свою очередь, опровергли получение финансирования из иностранных источников и пояснили, что деньги переводились в качестве пожертвований от россиян, которые, в свою очередь, получили эти средства из-за рубежа. Развитие аэротакси с использованием беспилотных технологий является одним из перспективных направлений для России на долгосрочный период, сообщил в понедельник замглавы Росавиации Андрей Потемкин. Если речь идет о доставке грузов в городской черте, в пригородной черте – это наша среднесрочная перспектива. Долгосрочно – это уже авиационные такси, аэротакси с использованием беспилотных технологий, сказал он. И также, по словам Потемкина, в России уже активно развиваются такие направления низковысотной экономики, как аэрофотосъемка, авиационный мониторинг, лесопожарной и экологической обстановки, линии электропередач и нефтепроводов. Также беспилотные технологии применяются при кадастровых работах и в контрольно-надзорной деятельности. Официальный курс доллара на сегодня 18 августа 85 рублей 1 копейка, курс евро 98.34. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Валдай FM. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение на Валдай FM.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Жизнь харизматичного авантюриста капитана Джека Воробья, полная увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг капитан Барбоса похищает корабль Джека «Черную жемчужину», а затем нападает на порт Роял и крадет прекрасную дочь губернатора Элизабет Свон. Саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа предупреждает жителей о рисках неформальной занятости. Власти призывают работодателей и работников оформлять трудовые отношения официально через заключение трудовых договоров. Специалисты отмечают, серая зарплата лишает человека социальных гарантий. Так сотрудник рискует остаться без оплаченных больничных и отпусков, не получить доплаты за работу ночью, сверхурочно или в праздники. Кроме того, при неофициальном трудоустройстве человек теряет право на налоговые вычеты, жилищные субсидии, а в перспективе на достойную пенсию. Для решения вопросов по легализации занятости в администрации работает горячая линия по телефону 46-315. Можно сообщить об отказе в заключении договора или о выплате зарплаты в конвертах. Все обращения будут проверены надзорными органами и рассмотрены комиссией по легализации доходов. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора Новгородской области. С 9 до 18 граждан примут работники аппарата прокуратуры области, а с 14 до 16 личный прием проведет исполняющий обязанности прокурора Новгородской области Павел Рассоловский. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района по адресу Валдай-Кирова-1А. Записаться на встречу можно по телефону прокуратуры Валдайского района 212-31, либо по номеру прокуратуры Новгородской области. Код 8162, номер 778-167. 19 августа в Валдайском округе специалисты проекта «Помощь рядом» окажут поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В программе работа сразу по нескольким направлениям. Профориентация, включая тестирование и помощь в поиске работы, а также социальная поддержка, консультации психолога, педагога-психолога и юриста. Отдельное внимание уделят работе равных консультантов, тех, кто может поделиться личным опытом и оказать эмоциональную поддержку. Особое место займет правовое консультирование. Юрист-консульт Госюрбюро Новгородской области Екатерина Ларионова предоставит бесплатную юридическую помощь с 10 до 13.30. Прием пройдет на площадке школы номер 2 Валдая по адресу труда 36А, первый этаж. Все услуги предоставляются в рамках государственной поддержки и доступны бесплатно. На стадионе с футбольным полем прошел ежегодный кубок «Диаспор» по футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «Терек», серебро досталось «Динамо» Ереван, бронзу взяла команда «Валдай Интернационал», четвертое место у «Миля Русич». Победители получили кубки и медали. 5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина была образована Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Новая структура создана на базе внутренних войск МВД России. Ее состав вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБР, ОМОН, а также авиационные подразделения. Создание Росгвардии стало ответом на современные угрозы безопасности страны. Согласно федеральному закону, от 3 июля 2016 года руководит войсками президент Российской Федерации. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Парень влюбляется в девушку, но упускает момент для знакомства. Муж планирует расстаться с супругой, но именно в этот момент она показывает ему результат обследования. Последняя стадия рака. Этот фильм – мозаика из 18 историй о разных проявлениях любви, каждая из которых происходит в разных округах Парижа. Саундтрек к фильму «Париж, я люблю тебя».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва перешла к прагматичной модели внешней торговли, игнорируя западную антироссийскую риторику. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Российская Федерация видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских компаний в нарушении международного морского права. Президент также высказался о планах Европейского Союза задерживать их и продавать захваченное имущество, назвав это пиратством и разбоем. Глава государства подчеркнул, на все попытки осуществлять задуманное Россия будет отвечать зеркально, причем не обязательно в тех акваториях, где планируется нападение. Ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество, считает президент Владимир Путин. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Российские сельскохозяйственные предприятия обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная кампания проходит в штатном режиме. Кабинет министров ранее утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Данный механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей. В России нынешним летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительством было принято целый ряд мер, в том числе и запрет экспорта. Кроме того, предоставление налоговых стимулов для импорта и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба держит на контроле ценообразование. По ряду эпизодов с завышением цен стартовали расследования. Ведомствам поручено не допустить дефицита и удерживать под контролем как розничные цены на заправках, так и стоимость топлива для агропромышленного комплекса. Стал известен список обязательных школьных предметов на новый учебный год. Базовый набор сохраняется на всех уровнях образования. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия, биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников. Список обязательных предметов для начальной школы включили русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математику, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, а также изобразительное искусство, музыку, труд и физкультуру. Вместе с тем, в нынешнем году появился и новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он призван дополнить образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников. Родной язык, родная литература и второй иностранный язык включаются в учебный план только по заявлению родителей при наличии условий в школе. Российских водителей начнут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование с 1 марта следующего года. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медосмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Если же водитель не явится на медицинское обследование или врач подтвердит наличие противопоказаний к вождению, действие его водительских прав будет прекращено. В случае отсутствия противопоказаний, право восстанавливается на основании медицинского заключения, при этом повторно сдавать экзамены не потребуется. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Шестеро друзей – Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс – живут по соседству, вместе убивают время, делятся секретами и иногда очень сильно влюбляются. Саундтрек к сериалу «Друзья». –

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа предупреждает жителей о рисках неформальной занятости. Власти призывают работодателей и работников оформлять трудовые отношения официально через заключение трудовых договоров. Специалисты отмечают, серая зарплата лишает человека социальных гарантий. Так сотрудник рискует остаться без оплаченных больничных и отпусков, не получить доплаты за работу ночью, сверхурочно или в праздники. Кроме того, при неофициальном трудоустройстве человек теряет право на налоговые вычеты, жилищные субсидии, а в перспективе на достойную пенсию. Для решения вопросов по легализации занятости в администрации работает горячая линия. По телефону 46-315 можно сообщить об отказе в заключении договора или о выплате зарплаты в конвертах. Все обращения будут проверены надзорными органами и рассмотрены комиссией по легализации доходов. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора Новгородской области. С 9 до 18 граждан примут работники аппарата прокуратуры области, а с 14 до 16 личный прием проведет исполняющий обязанности прокурора Новгородской области Павел Рассоловский. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района по адресу Валдай-Кирова-1А. Записаться на встречу можно по телефону прокуратуры Валдайского района 212-31, либо по номеру прокуратуры Новгородской области. Код 8162, номер 778-167. 19 августа в Валдайском округе специалисты проекта «Помощь рядом» окажут поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В программе работа сразу по нескольким направлениям. Профориентация, включая тестирование и помощь в поиске работы, а также социальная поддержка, консультации психолога, педагога-психолога и юриста. Отдельное внимание уделяют работе равных консультантов, тех, кто может поделиться личным опытом и оказать эмоциональную поддержку. Особое место займет правовое консультирование. Юрист-консульт Госюрбюро Новгородской области Екатерина Ларионова предоставит бесплатную юридическую помощь с 10 до 13.30. Прием пройдет на площадке школы номер 2 Валдая по адресу труда 36А, первый этаж. Все услуги предоставляются в рамках государственной поддержки и доступны бесплатно. На стадионе с футбольным полем прошел ежегодный Кубок Диаспор по футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «Терек», серебро досталось «Динамо» Ереван, бронзу взяла команда «Валдай Интернационал», четвертое место у «Миля Русич». Победители получили кубки и медали. 5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина была образована Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Новая структура создана на базе внутренних войск МВД России. Ее состав вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБР, ОМОН, а также авиационные подразделения. Создание Росгвардии стало ответом на современные угрозы безопасности страны. Согласно федеральному закону, от 3 июля 2016 года руководит войсками президент Российской Федерации. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Фильм о творческой карьере Джо Гидеона, его взаимоотношениях с женщинами, в частности, с бывшей женой Орди и дочерью Мишель, где он показан эгоцентричным трудоголиком, который доводит себя до инфаркта. Саундтрек к фильму «Весь этот джаз».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофоны в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Противник устроил массированную атаку дронов на Подмосковье в Раменском округе. В результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. В Богородском округе медпомощь понадобилась женщине, пострадавшей из-за падения обломков БПЛА. В Коломне пострадал 27-летний мужчина. Беспилотник попал и в склад «Валберис». В Богородском городском округе повреждения при отражении налета получили дома и объекты в Павлово Посадском округе, Коломне, в Котельниках и в Электростале. Всего военные сбили более 150 дронов ВСУ. Российские группировки за сутки уничтожили 215 пунктов управления беспилотниками украинских войск. Новый учебный год в школах начнется 1 сентября и завершится не ранее 26 мая, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек. Образовательные учреждения сами утверждают сроки на основе этих рекомендаций. При разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график. На его основе при этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. РЖД изучают возможность запуска беспилотных поездов с машинистом в кабине. На новых маршрутах ведется проработка тиражирования технологии УА-3. На других маршрутах сейчас с использованием такой инновации курсирует поезд «Ласточка» на Московском центральном кольце. Состав ездит с пассажирами с августа 2024 года, но машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки. Высший этап развития беспилотных технологий на поезде – это УА-4. Ее специалисты тестируют такие наработки. Машиниста в кабине не будет вообще, он будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и подключаться к системе при нештатных ситуациях, станет называться машинистом-оператором. Мошенники начали предлагать россиянам горящие туры в санатории со скидкой 40-50%, от которых ранее якобы неожиданно отказались. Злоумышленники создают точные сайты, двойники известных региональных санаториев, пансионатов и баз отдыха в Кавказских минеральных водах, в Крыму, в Краснодарском крае и на Алтае. Гражданам, планирующим отдых в сентябре-октябре, предлагают забронировать лжепутевки. Мошенники утверждают, что это горящие туры, от которых в конце лета массово отказались предыдущие клиенты, и санаторию нужно срочно якобы заполнить номера до начала осени. Оплата запрашивается якобы через официальный модуль бронирования, но деньги уходят на счет фиктивной компании или физлица-посредника. Россиянам советуют проверять адрес сайта санатория, бронировать путешествия только по официальным верифицированным телефонам. Не производить оплату по реквизитам физлиц или электронных кошельков. Необходимо сверять данные юрлица в платежном поручении с официальным реестром. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка, курс евро 98.34. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

от шальной. Пулей дурой человек, это жить не сдавая.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: плач. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Новая песня.
2: Новая песня.
1: На Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.

0: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно. Наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в трех категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Крутого рейнджера МакУэйда бандиты ненавидят за беспощадность, а шеф полиции за его стиль работы волка-одиночки, и в конце концов навязывает ему молодого напарника, мексиканца. Им противостоит банда контрабандистов, оружием во главе неким Роули, чемпионом по карате. В довершении всего МакУэйд влюбляется в женщину Роули Лолу, а бандиты похищают дочь рейнджера. Саундтрек к фильму «Одинокий волк МакУэйд».

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Братан, да какие причины? Ты должен просто взять и забрать ее.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа предупреждает жителей о рисках неформальной занятости. Власти призывают работодателей и работников оформлять трудовые отношения официально через заключение трудовых договоров. Специалисты отмечают, серая зарплата лишает человека социальных гарантий. Так сотрудник рискует остаться без оплаченных больничных и отпусков, не получить доплаты за работу ночью, сверхурочно или в праздники. Кроме того, при неофициальном трудоустройстве человек теряет право на налоговые вычеты, жилищные субсидии, а в перспективе на достойную пенсию. Для решения вопросов по легализации занятости в администрации работает горячая линия по телефону 46-315. Можно сообщить об отказе в заключении договора или о выплате зарплаты в конвертах. Все обращения будут проверены надзорными органами и рассмотрены комиссией по легализации доходов. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора Новгородской области. С 9 до 18 граждан примут работники аппарата прокуратуры области, а с 14 до 16 личный прием проведет исполняющий обязанности прокурора Новгородской области Павел Рассоловский. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района по адресу Валдай-Кирова-1А. Записаться на встречу можно по телефону прокуратуры Валдайского района 212-31, либо по номеру прокуратуры Новгородской области. Код 8162, номер 778-167. 19 августа в Валдайском округе специалисты проекта «Помощь рядом» окажут поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В программе работа сразу по нескольким направлениям. Профориентация, включая тестирование и помощь в поиске работы, а также социальная поддержка, консультации психолога, педагога-психолога и юриста. Отдельное внимание уделят работе равных консультантов, тех, кто может поделиться личным опытом и оказать эмоциональную поддержку. Особое место займет правовое консультирование. Юрист-консульт Госюрбюро Новгородской области Екатерина Ларионова предоставит бесплатную юридическую помощь с 10 до 13.30. Прием пройдет на площадке школы номер 2 Валдая по адресу труда 36А, первый этаж. Все услуги предоставляются в рамках государственной поддержки и доступны бесплатно. На стадионе с футбольным полем прошел ежегодный кубок «Диаспор» по футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «Терек», серебро досталось «Динамо» Ереван, бронзу взяла команда «Валдай Интернационал», четвертое место у «Миля Русич». Победители получили кубки и медали. 5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина была образована Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Новая структура создана на базе внутренних войск МВД России. Ее состав вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБР, ОМОН, а также авиационные подразделения. Создание Росгвардии стало ответом на современные угрозы безопасности страны. Согласно федеральному закону, от 3 июля 2016 года руководит войсками президент Российской Федерации. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Новинки зарубежных хитов. «Валдай-ФМ». Лучшие хиты.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

течение многих лет мистер Митчем забавлял местных детишек сказочными историями о свирепом драконе, обитающем на севере глубоко в лесах. Для его дочери Грейс все эти истории казались ничем иным, как выдумкой. Ровно до тех пор, пока она не встретила в лесу маленького мальчика по имени Пит. Пит уже долгое время живет в диком лесу, и у него нет ни дома, ни семьи. Зато есть замечательный друг, огромный зеленый дракон Элиот. Грейс решает разгадать историю юного Пита, узнать всю правду о его семье и загадочном драконе, о котором ходит так много слухов и легенд. Саундтрек к фильму «Пит и его дракон».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 791 украинский БПЛА над Россией, сообщила Минобороны. Взрывы прогремели в Сумах, а также в городе Бровары Киевской области на фоне воздушной тревоги. Бойцы группировки «Днепр» атаковали замаскированные резервы противника в Орехове Запорожской области, сообщает РИА Новости. Украинские боевики применяют вооружение со шрапнельной и осколочно-фугасной боевыми частями в большом количестве для нанесения наибольшего урона мирному населению. Это отметил посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник. ВСУ с 10 по 16 августа намеренно били по российским больницам и машинам скорой помощи, заявил он. Мирошник рассказал, что в ЛНР в рубежном дрон атаковал автомобиль скорой помощи, ранив фельдшера и водителя. И также Мирошник отметил, что противник дистанционно минирует гражданские объекты России. Москва и Пхеньян совместно борются за создание нового миропорядка, основанного на многополярности, равноправии и учете национальных интересов стран. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую глава МИДа России Сергей Лавров направил коллеге из КНДР Цой Сон Хи по случаю Дня освобождения Родины. А секретарь Совбеза России Сергей Шойгу направил приветствие участникам Международного буддийского форума в Туве. Он отметил, что глобальные вызовы в современной мире требует не только политических ответов, но и опоры на проверенные нравственные ориентиры. Цитата: «Сегодня мир переживает эпоху тектонических сдвигов, когда глобальные вызовы требуют не только политических и технологических ответов, но и опоры на проверенные столетиями нравственные ориентиры». Форум «Буддизм в диалоге культур. Будущее человечества» проходит в Кызыле. В нем принимают участие делегаты из 20 стран. Госавтоинспекция напомнила, какие лекарственные препараты категорически нельзя принимать перед вождением автомобиля. Правила дорожного движения прямо запрещают управлять транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Среди подобных медикаментов – антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные препараты, транквилизаторы, сильнодействующие обезболивающие, некоторые противосудорожные препараты от кашля и простуды, содержащие компоненты с седативным действием. Они могут снижать концентрацию внимания, вызывать сонливость, нарушать координацию движений, замедлять скорость реакции и даже влиять на зрение. Перед применением любого лекарственного препарата необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. Ребенка надо начинать возвращать в рабочий ритм за 3-4 недели до начала учебного года. Родителям нужно постепенно сдвигать время отхода ко сну детей, изменить их рацион питания, а также подвести итоги лета, поговорить о целях на следующий год, рассказала кандидат психологических наук Ольга Андронникова. По словам специалиста, вечерние часы в эти дни лучше посвятить спокойным занятиям, а именно общению, прогулкам, обеспечивая мягкое интеллектуальное включение ребенка в рабочий режим. Можно повторить базовый учебный материал, играть в интеллектуальные игры, читать и обсуждать прочитанное, но не перегружая ребенка. Для создания нужного психологического настроя важно больше разговаривать с ребенком, интересоваться его ожиданиями, подвести итоги лета и поговорить о целях на следующий год. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка, курс евро 98.34. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170722.

FM. Первая местная радиостанция. Time is running out. Listen to the bell.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Гонконге обезьяна на целый час нарушила движение поездов. Она выбрала железнодорожные пути для прогулки. На станцию прибыли полиция и сотрудники департамента охраны природы. В итоге животное удалось прогнать, а движение восстановили. Обезьяна отделалась легким испугом, в отличие от людей, которым за выход на рельсы грозит крупный штраф. Специалисты отмечают, что такие встречи в Гонконге – не редкость. Городские районы расположены рядом с лесами, и дикие животные часто приходят в поисках еды. Возможно, это напоминание о том, кто здесь был хозяином до строительства небоскребов. Ученые предполагают, что у каждого человека в мозге сохранилась память о древнем глазе. Ему около 600 миллионов лет. Сам он уже не видит, но со временем превратился в эпифиз – особую зону, которая отвечает за наши биологические часы. Она помогает организму отличать день от ночи. По мнению исследователей, именно из этой же структуры позже развились и наши парные глаза. Так что одна часть древней системы стала отвечать за зрение, а другая – за сон и бодрствование. Это объясняет, почему глаз и мозг так тесно связаны. Похоже, мы все носим в себе крошечный след от третьего глаза – далеких предков. Индийские ученые разработали новый способ ускорять заживление глубоких ран. Это специальный гидрогель, который вводят прямо в поврежденную ткань. Он одновременно уменьшает воспаление, борется с бактериями и помогает клеткам

0: восстанавливаться. При этом антибиотики не нужны. Секрет материала в соединении растительных веществ с частицами металлов. Технологию уже запатентовали. Теперь исследователи ищут компании, которые помогут провести испытания на людях и запустить производство. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Пьер Дюруа, учитель в пансионе для девочек, в свободное время занимается журналистикой. Когда в город приезжает съемочная группа кино, он пишет ядовитую заметку об американской кинозвезде, вулканической Джеки Логан. Случайно познакомившись с Джеки, он меняет свое мнение и пытается сделать все, чтобы предотвратить публикацию заметки и ее откровенных фотографий. Саундтрек к фильму «Он начинает сердиться или горчиться бьет в нос».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа предупреждает жителей о рисках неформальной занятости. Власти призывают работодателей и работников оформлять трудовые отношения официально через заключение трудовых договоров. Специалисты отмечают, серая зарплата лишает человека социальных гарантий. Так сотрудник рискует остаться без оплаченных больничных и отпусков, не получить доплаты за работу ночью, сверхурочно или в праздники. Кроме того, при неофициальном трудоустройстве человек теряет право на налоговые вычеты, жилищные субсидии, а в перспективе на достойную пенсию. Для решения вопросов по легализации занятости в администрации работает горячая линия по телефону 46-315, можно сообщить об отказе в заключении договора или о выплате зарплаты в конвертах. Все обращения будут проверены надзорными органами и рассмотрены комиссией по легализации доходов. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора Новгородской области. С 9 до 18 граждан примут работники аппарата прокуратуры области, а с 14 до 16 личный прием проведет исполняющий обязанности прокурора Новгородской области Павел Рассоловский. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района по адресу Валдай-Кирова-1А. Записаться на встречу можно по телефону прокуратуры Валдайского района 212-31, либо по номеру прокуратуры Новгородской области. Код 8162, номер 778-167. 19 августа в Валдайском округе специалисты проекта «Помощь рядом» окажут поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В программе работа сразу по нескольким направлениям. Профориентация, включая тестирование и помощь в поиске работы, а также социальная поддержка, консультации психолога, педагога-психолога и юриста. Отдельное внимание уделят работе равных консультантов, тех, кто может поделиться личным опытом и оказать эмоциональную поддержку. Особое место займет правовое консультирование. Юрист-консульт Госюрбюро Новгородской области Екатерина Ларионова предоставит бесплатную юридическую помощь с 10 до 13.30. Прием пройдет на площадке школы номер 2 Валдая по адресу труда 36А, первый этаж. Все услуги предоставляются в рамках государственной поддержки и доступны бесплатно. На стадионе с футбольным полем прошел ежегодный кубок «Диаспор» по футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «Терек», серебро досталось «Динамо» Ереван, бронзу взяла команда «Валдай Интернационал», четвертое место у «Миля Русич». Победители получили кубки и медали. 5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина была образована Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Новая структура создана на базе внутренних войск МВД России. Ее состав вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБР, ОМОН, а также авиационные подразделения. Создание Росгвардии стало ответом на современные угрозы безопасности страны. Согласно федеральному закону, от 3 июля 2016 года руководит войсками президент Российской Федерации. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

Уже поздно, на улице идет дождь. Я стою у окна и жду маму. Она задерживается, но я все равно ее дождусь, потому что я ее очень люблю.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Когда над страной вспыхнуло смертельное пламя страшной войны, православный ветеран и отец семерых детей Бенджамин Мартин остался в стороне, но хладнокровное убийство его сына в одночасье меняет всю его жизнь. Жажда мести превратила воинскую науку в жестокую бойню, а мирного плататрона в безжалостного командира самого опасного отряда повстанцев. Саундтрек к фильму «Патриот».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Киевский режим отвлекает внимание своих граждан от отсутствия противовоздушной обороны атаками на регион России. Москва подчеркивает, террористические удары вооруженных формирований Украины по гражданской инфраструктуре прямо противоречат риторике о стремлении к миру. Россия продолжает делать упор на системное поражение украинского военно-промышленного комплекса, стремясь ограничить производство ракет и беспилотников и нарушить военную логистику. В Министерстве иностранных дел ранее указывали, киевский режим на протяжении многих лет демонстрирует недоговороспособность. Москва, как подчеркивает Владимир Путин, пользуется тем, что Запад не может отличить ложь от правды в оценках состояния положения дел на фронте, которые не имеют ничего общего с реальностью. В попытках построить новый рейх, способный одолеть Россию, западные элиты совершенно не щадят украинское население. Владимир Путин подчеркнул, конфликт на Украине в конечном итоге завершится посредством переговоров. Восстановление отношений между народами займет много времени, но все равно это произойдет. Минсельхоз прорабатывает комплекс дополнительных мер, направленных на поддержание финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и стабилизацию ситуации на зерновом рынке. Пролонгация льготных краткосрочных кредитов сроком на один год актуальна для хозяйств, испытывающих временные трудности с реализацией продукции, обслуживанием кредитов на фоне ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Аграрии физически не могут быстро реализовать убранное зерно по рентабельным ценам и одновременно закрыть текущие обязательства перед банками. Продление сроков погашения кредитов может дать возможность продавать урожай постепенно, а не демпинговать. В условиях снижения закупочных цен на внутреннем рынке компенсация части производственных затрат, в том числе на семенной материал, минеральные удобрения и топливо, будет способствовать сохранению экономической устойчивости и поддержит рентабельность производства. С сентября в российских магазинах появится единый код для всех банков. Больше не нужно будет искать нужный стикер на кассе, достаточно отсканировать один универсальный QR-код любым банковским приложением. Таким образом, покупатель, отсканировав один код на экране смартфона, увидит все доступные способы оплаты. Система быстрых платежей, пэй-сервисы или цифровой рубль. При этом сохраняются все программы лояльности и кэшбэки. Стоимость услуги для потребителя останется неизменной. Оператором выступает национальная система платежных карт, которая управляет картами МИР и системой быстрых платежей. Теперь предприниматель не привязан к одному провайдеру, а покупателю не нужно искать свой стикер на кассе. Представители делового сообщества смогут выбирать банк с лучшими условиями эквайринга. Конкуренция позволит снижать издержки, что в конечном счете выгодно покупателю. Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса, следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Для первоклассников в сентябре и октябре объем максимально допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре и декабре – 4. Длительность занятия в эти сроки по 35 минут каждый. С января по май их расширяют до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для учеников со 2 по 4 класс максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимально допустимой нагрузки в 5 и 6 классах 6 уроков в день, а для учеников 7 по 11 класс 7. Официальный курс американского доллара 85 рублей 1 копейка. Курс единой европейской валюты 98 рублей 34 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
1: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Японии набирают бешеную популярность банки с необычными крышками. Они стилизованы под толстых котов, которые будто зарылись в сахарницу. Создается впечатление, что пушистики по самую голову сидят внутри банки и готовы выгрызти оттуда все содержимое. Такая посуда вызывает улыбку с первого взгляда. Покупатели используют ее для хранения чая, кофе или сладостей. Ведь даже обычные продукты можно хранить с юмором. В словенской столице Любляне прошел необычный турнир по волейболу на воде. Площадку установили прямо на реке Люблянице в самом центре города. Глубина воды здесь всего 15 сантиметров. Вышка судьи находится рядом. Участники приехали из разных стран. Всего в турнире участвуют 16 женщин и 16 мужчин из 15 стран. Такие соревнования впервые провели в 2019 году, а с 2023 года они получили официальный статус. Волейбол в воде выглядит необычно, но, судя по всему, становится все более популярным. В Гонконге владельцам собак впервые с 1994 года разрешили заходить с питомцами в кафе и рестораны. Раньше животные, кроме служебных и собак-поводырей, не могли находиться в помещениях, где готовят или продают еду. Теперь заведения могут получить специальное разрешение для таких посетителей. Некоторые рестораны уже оборудовали специальные зоны для гостей с питомцами. А в одном из заведений установили перегородки и очистители воздуха. А столики требуют бронировать заранее. По новым правилам собаки должны быть на поводке длиной не более 1,5 метра. Им запрещено сидеть на столах и есть из человеческой посуды. Кормить разрешено только заранее упакованным кормом из специальных мисок. Похоже, обед с собакой теперь официально разрешен. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
2: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Чарли Файнман и Алан Джонсон когда-то вместе учились в колледже и делили одну комнату в общежитии. Спустя годы они встречаются вновь и возобновляют дружеские отношения. Судьба по-разному обошлась с ними. Чарли, потерявший во время теракта 11 сентября жену и детей, поставил на своей жизни крест. Алан же стал хорошим дантистом и примерным семьянином. Случайная встреча становится для них переломным моментом в жизни, поскольку и тот, и другой как никогда испытывают потребность в преданном друге. Саундтрек к фильму «Опустевший город».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа предупреждает жителей о рисках неформальной занятости. Власти призывают работодателей и работников оформлять трудовые отношения официально через заключение трудовых договоров. Специалисты отмечают, серая зарплата лишает человека социальных гарантий. Так сотрудник рискует остаться без оплаченных больничных и отпусков, не получить доплаты за работу ночью, сверхурочно или в праздники. Кроме того, при неофициальном трудоустройстве человек теряет право на налоговые вычеты, жилищные субсидии, а в перспективе на достойную пенсию. Для решения вопросов по легализации занятости в администрации работает горячая линия по телефону 46-315, можно сообщить об отказе в заключении договора или о выплате зарплаты в конвертах. Все обращения будут проверены надзорными органами и рассмотрены комиссией по легализации доходов. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора Новгородской области. С 9 до 18 граждан примут работники аппарата прокуратуры области, а с 14 до 16 личный прием проведет исполняющий обязанности прокурора Новгородской области Павел Рассоловский. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района по адресу Валдай-Кирова-1А. Записаться на встречу можно по телефону прокуратуры Валдайского района 212-31, либо по номеру прокуратуры Новгородской области. Код 8162, номер 778-167. 19 августа в Валдайском округе специалисты проекта «Помощь рядом» окажут поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В программе работа сразу по нескольким направлениям. Профориентация, включая тестирование и помощь в поиске работы, а также социальная поддержка, консультации психолога, педагога-психолога и юриста. Отдельное внимание уделяют работе равных консультантов, тех, кто может поделиться личным опытом и оказать эмоциональную поддержку. Особое место займет правовое консультирование. Юрист-консульт Госюрбюро Новгородской области Екатерина Ларионова предоставит бесплатную юридическую помощь с 10 до 13.30. Прием пройдет на площадке школы номер 2 Валдая по адресу труда 36А, первый этаж. Все услуги предоставляются в рамках государственной поддержки и доступны бесплатно. На стадионе с футбольным полем прошел ежегодный Кубок Диаспор по футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «Терек», серебро досталось «Динамо» Ереван, бронзу взяла команда «Валдай Интернационал», четвертое место у «Миля Русич». Победители получили кубки и медали. 5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина была образована Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Новая структура создана на базе внутренних войск МВД России. Ее состав вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБР, ОМОН, а также авиационные подразделения. Создание Росгвардии стало ответом на современные угрозы безопасности страны. Согласно федеральному закону, от 3 июля 2016 года руководит войсками президент Российской Федерации. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.

рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Рассказать, что лес проснулся, веткой каждой птицей встрепенулся и весенний полон жаждой.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа предупреждает жителей о рисках неформальной занятости. Власти призывают работодателей и работников оформлять трудовые отношения официально через заключение трудовых договоров. Специалисты отмечают, серая зарплата лишает человека социальных гарантий. Так сотрудник рискует остаться без оплаченных больничных и отпусков, не получить доплаты за работу ночью, сверхурочно или в праздники. Кроме того, при неофициальном трудоустройстве человек теряет право на налоговые вычеты, жилищные субсидии, а в перспективе на достойную пенсию. Для решения вопросов по легализации занятости в администрации работает горячая линия. По телефону 46-315 можно сообщить об отказе в заключении договора или о выплате зарплаты в конвертах. Все обращения будут проверены надзорными органами и рассмотрены комиссией по легализации доходов. 19 августа в Валдае будет работать мобильная приемная прокурора Новгородской области. С 9 до 18 граждан примут работники аппарата прокуратуры области, а с 14 до 16 личный прием проведет исполняющий обязанности прокурора Новгородской области Павел Рассоловский. Прием пройдет в здании прокуратуры Валдайского района по адресу Валдай-Кирова-1А. Записаться на встречу можно по телефону прокуратуры Валдайского района 212-31, либо по номеру прокуратуры Новгородской области. Код 8162, номер 778-167. 19 августа в Валдайском округе специалисты проекта «Помощь рядом» окажут поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В программе работа сразу по нескольким направлениям. Профориентация, включая тестирование и помощь в поиске работы, а также социальная поддержка, консультации психолога, педагога-психолога и юриста. Отдельное внимание уделяют работе равных консультантов, тех, кто может поделиться личным опытом и оказать эмоциональную поддержку. Особое место займет правовое консультирование. Юрист-консульт Госюрбюро Новгородской области Екатерина Ларионова предоставит бесплатную юридическую помощь с 10 до 13.30. Прием пройдет на площадке школы номер 2 Валдая по адресу труда 36А, первый этаж. Все услуги предоставляются в рамках государственной поддержки и доступны бесплатно. На стадионе с футбольным полем прошел ежегодный Кубок Диаспор по футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «Терек», серебро досталось «Динамо» Ереван, бронзу взяла команда «Валдай Интернационал», четвертое место у «Миля Русич». Победители получили кубки и медали. 5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина была образована Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации. Новая структура создана на базе внутренних войск МВД России. Ее состав вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБР, ОМОН, а также авиационные подразделения. Создание Росгвардии стало ответом на современные угрозы безопасности страны. Согласно федеральному закону, от 3 июля 2016 года руководит войсками президент Российской Федерации. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Лучший

0: Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

танцует лимба. Она такая симпа.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже слишком просты. В тебе больше нет хмеля.

ночью я не спал. Я всю ночь тебя искал, но ты успела.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.